0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, налюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дырка.

гараже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: радио Алиса Плюс.
1: Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Министерство готовит конкретные меры поддержки для восточного приграничья. В случае отмены мероприятия из-за угрозы воздушному пространству стоимость билетов не вернут. В Даугавпилсской региональной больнице меняется структура управления. В Даугавпилсе пройдет международный турнир по пляжному волейболу «Кубок олимпийцев Анастасии Самойловой 2026». Август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 21 июля, состоялось первое заседание правительственного тематического комитета, посвященного социально-экономическому развитию и укреплению безопасности восточного приграничья Латвии. Во встрече под руководством Министерства умного управления регионального развития участвовали представители правительства, самоуправлений Латгалии и Алуксненского края, Латгальского региона планирования и Латгальской специальной экономической зоны. Среди главных задач выделены сохранение действующих предприятий, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и снижение оттока населения. Среди поддержанных инициатив – увеличение объема помощи приграничным территориям и пересмотр условий использования фондов Евросоюза с учетом особенностей региона. Отдельная поддержка может быть предусмотрена для туристической отрасли, которая серьезно пострадала из-за геополитической ситуации. На следующем заседании, назначенном на 8 сентября, министерства должны представить конкретные результаты, источники финансирования и решения, которые позволят как можно быстрее перейти от обсуждений к реализации. В случае отмены мероприятия из-за угрозы воздушному пространству, стоимость билетов возвращать не надо будет. Это предусматривают поправки к закону о безопасности публичных, развлекательных и праздничных мероприятий, которые комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду 22 июля поддержала в окончательном чтении. Поправки в частности предусматривают, что если платное публичное мероприятие будет отменено из-за угрозы и его невозможно будет начать или продолжить по независящим от организатора причинам, поставщик услуги не будет обязан возмещать посетителю стоимость билета или иной платы за участие. В Даугавпилсской региональной больнице завершена реорганизация системы управления. После внесения изменений в устав учреждения совет больницы был упразднен. После ликвидации совета управление больницей продолжит осуществлять собрание участников и правление. Председателем правления остается Инта Вайводы, вместе с ней в руководящий орган входит Арта Бирума. Полномочия совета будут переданы держателям долей капитала – Министерству здравоохранения, Даугавпилсскому самоуправлению, Рижскому университету имени Страдыня и Аушдоговскому краевому самоуправлению. В министерстве считают, что именно эти владельцы смогут обеспечить необходимый контроль за деятельностью больницы без создания отдельного надзорного органа. В эту субботу, 25 июля, на пляжных волейбольных площадках у озера Большие Стропы состоится международный турнир по пляжному волейболу «Кубок олимпийцев Анастасии Самойловой 2026». К участию приглашаются команды юношей и девушек в возрасте до 18 лет включительно. Соревнования будут проходить с 10 утра до 18.00. Команды, занявшие призовые места, будут отмечены памятными наградами, а победители турнира также получат денежный призовой фонд. В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди, так прогнозируют синоптики. Сегодня температура не превысит плюс 16 и плюс 21 градуса. В пятницу и субботу она поднимется до плюс 18, плюс 23 градусов. А в воскресенье воздух прогреется до плюс 20-25 градусов. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбик термометра может подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 23 июля. Сегодня ожидается облачный день, но солнышко время от времени тоже будет выглядывать из-за туч. Температура воздуха составит плюс 12 градусов ранним утром и поднимется в течение дня до плюс 20 градусов. Ветер незначительный, но с запада, юга, а вечером с востока. В порывах не будет превышать 4 метров в секунду, но осадков в жидком эквиваленте сегодня синоптики не прогнозируют вообще.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

ближайшем выпуске новостей. Министерство готовит конкретные меры поддержки для восточного приграничья. В случае отмены мероприятия из-за угрозы воздушному пространству стоимость билетов не вернут. В Даугавпилсской региональной больнице меняется структура управления. В Даугавпилсе пройдет международный турнир по пляжному волейболу «Кубок олимпийцев» Анастасии Самойловой 2026. Август в Латвии ожидается примерно на 1 градус теплее нормы. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На территории парковки рядом с магазином «Лидл» был найден техпаспорт от автомобиля Volkswagen Passat, госномер HH4682. Контактный номер телефона 29-704-115. 16 июля на улице Чекуру, 7, пропал велосипед. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-965-030. На территории кооператива «Узвара» был утерян черный фитнес-браслет. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 23-206-733. В микрорайоне «Химия» в районе улицы Смилшу найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 26-822-309. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Dobre utra. Studija Alise Plus, Joris Saukāns i novesti na etat čas. Министерство готовит конкретные меры поддержки для восточного приграничья. В случае отмены мероприятия из-за угрозы воздушному пространству стоимость билетов не вернут. В Даугавпилсской региональной больнице меняется структура управления. В Даугавпилсе пройдет международный турнир по пляжному волейболу «Кубок олимпийцев Анастасии Самойловой 2026». Август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 21 июля, состоялось первое заседание правительственного тематического комитета, посвященного социально-экономическому развитию и укреплению безопасности восточного приграничья Латвии. Во встрече под руководством Министерства умного управления и регионального развития участвовали представители правительства, самоуправлений Латгалии и Алуксненского края, Латгальского региона планирования и Латгальской специальной экономической зоны. Среди главных задач выделены сохранение действующих предприятий, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и снижение оттока населения. Среди поддержанных инициатив – увеличение объема помощи приграничным территориям и пересмотр условий использования фондов Евросоюза с учетом особенностей региона. Отдельная поддержка может быть предусмотрена для туристической отрасли, которая серьезно пострадала из-за геополитической ситуации. На следующем заседании, назначенном на 8 сентября, министерства должны представить конкретные результаты, источники финансирования и решения, которые позволят как можно быстрее перейти от обсуждений к реализации. В случае отмены мероприятия из-за угрозы воздушному пространству, стоимость билетов возвращать не надо будет. Это предусматривают поправки к закону о безопасности публичных, развлекательных и праздничных мероприятий, которые комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду 22 июля поддержала в окончательном чтении. Поправки в частности предусматривают, что если платное публичное мероприятие будет отменено из-за угрозы и его невозможно будет начать или продолжить по независящим от организатора причинам, поставщик услуги не будет обязан возмещать посетителю стоимость билета или иной платы за участие. В Даугавпилсской региональной больнице завершена реорганизация системы управления. После внесения изменений в устав учреждения совет больницы был упразднен. После ликвидации совета управление больницей продолжит осуществлять собрание участников и правление. Председателем правления остается Инта Вайводы, вместе с ней в руководящий орган входит Арта Бирума. Полномочия совета будут переданы держателям долей капитала – Министерству здравоохранения, Даугавпилсскому самоуправлению, Рижскому университету имени Страдыня и Аушдаугавскому краевому самоуправлению. В министерстве считают, что именно эти владельцы смогут обеспечить необходимый контроль за деятельностью больницы без создания отдельного надзорного органа. В эту субботу, 25 июля, на пляжных волейбольных площадках у озера Большие Стропы состоится международный турнир по пляжному волейболу «Кубок олимпийцев Анастасии Самойловой 2026». К участию приглашаются команды юношей и девушек в возрасте до 18 лет включительно. Соревнования будут проходить с 10 утра до 18.00. Команды, занявшие призовые места, будут отмечены памятными наградами, а победители турнира также получат денежный призовой фонд. В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди, так прогнозируют синоптики. Сегодня температура не превысит плюс 16, плюс 21 градуса. В пятницу и субботу она поднимется до плюс 18, плюс 23 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до плюс 20-25 градусов. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбик термометра может подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 23 июля. Сегодня ожидается облачный день, но солнышко время от времени тоже будет выглядывать из-за туч. Температура воздуха составит плюс 12 градусов ранним утром и поднимется в течение дня до плюс 20 градусов. Ветер незначительный, но с запада, юга, а вечером с востока. В порывах не будет превышать 4 метров в секунду, но осадков в жидком эквиваленте сегодня синоптики не прогнозируют вообще.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: ближайшем выпуске новостей. К 2029 году планируется ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых. Самоуправление Даугавпилса получит более 10 тысяч евро на защиту прав несовершеннолетних просителей убежища. В клинике неотложной медицинской помощи Даугавпилсской больницы в этом сезоне сняли уже более 400 клещей. До сентября ограничено движение на улице Астонь-Подсметано-Вембра у коммунального кладбища. Началась регистрация на участие в фестивале водных видов спорта «Dragon Boat». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» обсуждался вопрос, который часто вызывает споры и у жителей, и у предпринимателей. Это вопрос «зеленого курса». Для части общества он все еще звучит как что-то навязанное, дорогое и сложное. Однако гостья программы, член правления предприятия «Sea Salas Pilsiltums» и президент Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инна Берзиня Вейта, предложила смотреть на это иначе. По ее словам, вначале многие новые решения действительно кажутся непонятными и затратными. Но когда предприятие начинает считать, где теряется энергия и какие ресурсы можно использовать эффективнее, зеленый курс перестает быть лозунгом. Он становится инструментом хозяйского подхода. Инна Берзиня Вейта объяснила это на примере теплоснабжения. Если где-то остается неиспользованное тепло, его можно забрать. Если есть солнце, его можно использовать для производства тепла. Если есть остатки лесного ресурса, которые нельзя применить для более ценных продуктов, их можно использовать как топливо. Если у предприятия есть собственное потребление электроэнергии, солнечные панели могут работать именно на это потребление, не перегружая сеть. По словам гостей программы, важно смотреть на энергию шире. Вокруг нас есть много потенциальных источников, которые раньше просто не использовались. Это может быть тепло от промышленных процессов, от центров данных, от солнечных коллекторов или от местных биоресурсов. Главная задача – научиться видеть в этом ресурс, а не отход. Инна Берзиня Вейта также напомнила, что для Латвии большим преимуществом остается централизованное теплоснабжение. Во многих странах сегодня только пытаются создать такие системы – соединить районы, перестроить тепловые сети, обеспечить объем потребителей. А в Латвии эта инфраструктура уже есть, и ее можно модернизировать, делая более эффективной и зеленой. По словам гостей программы, кризис и война в Украине дополнительно показали, насколько важно снижать зависимость от внешних энергоресурсов. Но зеленый курс в ее понимании – это не только ответ на кризис. Это еще и нормальная логика развития – использовать меньше топлива, меньше терять, больше брать из местных и возобновляемых источников. Таким образом, как показал опыт предприятия Salas Pilsiltums, зеленые решения становятся убедительными тогда, когда они дают понятный результат – более устойчивую систему, меньшую зависимость, стабильнее тариф и меньше потерь. И именно такой практический подход помогает снять страх перед зеленым курсом. Полную версию программы с участием члена правления предприятия Sea Salas Pilsiltums и президента Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инны Берзини Вейте можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На территории парковки рядом с магазином «Лидл» был найден техпаспорт от автомобиля Volkswagen Passat, госномер HH4682. Контактный номер телефона 29 704 115. 16 июля на улице Чекуру, 7, пропал велосипед. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 965 030. На территории кооператива «Узвара» был утерян черный фитнес-браслет. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 23 206 733. В микрорайоне «Химия» в районе улицы Смилшу найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 26 822 309. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканс. И новости на этот час. К 2029 году планируется ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых. Самоуправление Даугавпилса получит более 10 тысяч евро на защиту прав несовершеннолетних просителей убежища. В клинике неотложной медицинской помощи Даугавпилсской больницы в этом сезоне сняли уже более 400 клещей. До сентября ограничено движение на улице Астонь-Подсметан-Новембра у коммунального кладбища. Началась регистрация на участие в фестивале водных видов спорта «Dragon Boat». Далее подробнее об этих новостях. К 2029 году планируется ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых, чтобы уменьшить существующую институциональную раздробленность и улучшить доступность и качество обучения, говорится в концептуальном докладе Министерства образования и наук, который во вторник рассмотрело правительство. Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским и которые законно пребывают в Латвии. В целом, для обеспечения обучения латышскому языку планируется запросить более 2,5 миллионов евро в год в период с 2028 по 2030 год. 21 июля Кабинет министров Латвии утвердил подготовленный Министерством умного управления и регионального развития проект распоряжения о выделении средств из государственной бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи». Документ предусматривает выделение 45 тысяч евро трем самоуправлениям для компенсации фактических расходов, понесенных при обеспечении защиты прав и интересов несовершеннолетних просителей убежища без сопровождения в 2024-2025 годах. Наибольшее внимание в принятом решении уделено тем муниципалитетам, которые приняли на себя значительную нагрузку по оказанию такой поддержки, в их числе и Даугавпилс. Самоуправление получит 10 067 евро в качестве компенсации расходов. Кроме Даугавпилса, финансирование получат Алуксненские и Ропашские края. В этом сезоне в клинике неотложной медицинской помощи Даугавпилсской региональной больницы уже сняли 436 клещей. Специалисты напоминают, что осторожность и своевременные действия – лучшая защита от заболеваний. Ранее сообщалось, что в Латвии существенно увеличилось количество клещей, инфицированных бактериями, вызывающими болезнь Лайма. В настоящее время носителями инфекции являются от 50% до 70% клещей, что считается одним из самых высоких показателей за последние годы. Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний напоминают, что прививка защищает только от клещевого энцефалита, но не от других клещевых заболеваний, таких как болезнь Лайма и эрлихиоз. До 1 сентября вводятся ограничения движения на участке улицы Астонь-Подсметан-Новембра у коммунального кладбища, информирует Управление коммунального хозяйства. На этом участке улицы начались работы по восстановлению асфальтового покрытия. На период проведения работ вводится ограничение скорости до 30 км в час. Также будет закрыта для движения полоса в направлении от строп. Для объезда места работ преимущество будет отдано транспортным средствам, движущимся в направлении от центра в сторону строп. Участников движения призывают быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. 22 августа в 11:00 на базе грибного спорта на озере Большие Стропы состоится 8-й международный фестиваль водных видов спорта «Dragon Boat». Мероприятие организует общество «Latgales Udens Sporta Veidu Centrs Dinaburg» в сотрудничестве с Управлением образования, молодежи и спорта и при поддержке Латвийской Федерации каноэ. Принять участие в фестивале приглашаются дети, молодежь, взрослые, семьи, любители и опытные гребцы. Регистрация на участие в соревнованиях будет проходить до 10 августа. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 23 июля. Сегодня ожидается облачный день, но солнышко время от времени тоже будет выглядывать из-за туч. Температура воздуха составит плюс 12 градусов ранним утром и поднимется в течение дня до плюс 20 градусов. Ветер незначительный, но с запада, юга, а вечером с востока. В порывах не будет превышать 4 метров в секунду. Но осадков в жидком эквиваленте сегодня синоптики не прогнозируют вообще.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Dayton. Предложение действительно до 31 июля.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: По дороге

0: 2025. gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Супервыгодное предложение до 24 июля. Латунь 7 евро за килограмм.
1: Металлолом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
5: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Министерство готовит конкретные меры поддержки для восточного приграничья. В случае отмены мероприятия из-за угрозы воздушному пространству стоимость билетов не вернут. В Даугавпилсской региональной больнице меняется структура управления. В Даугавпилсе пройдет международный турнир по пляжному волейболу «Кубок олимпийцев» Анастасии Самойловой 2026. Август в Латвии ожидается примерно на 1 градус теплее нормы. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Акции «Сабиедрība» Латвийской кредитной помощи программа. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
4: Ярко звезды светили.

0: 106.6 FM. Радио «Алиса Плюс».
1: Радио «Алиса Плюс». Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На территории парковки рядом с магазином «Лидл» был найден техпаспорт от автомобиля Volkswagen Passat, госномер HH4682. Контактный номер телефона 29-704-115. 16 июля на улице Чекуру, 7, пропал велосипед. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-965-030. На территории кооператива «Узвара» был утерян черный фитнес-браслет. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 23-206-733. В микрорайоне «Химия» в районе улицы Смилшу найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 26-822-309. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс. И новости на этот час. Министерство готовит конкретные меры поддержки для восточного приграничья. В случае отмены мероприятия из-за угрозы воздушному пространству стоимость билетов не вернут. В Даугавпилсской региональной больнице меняется структура управления. В Даугавпилсе пройдет международный турнир по пляжному волейболу «Кубок олимпийцев Анастасии Самойловой 2026». Август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 21 июля, состоялось первое заседание правительственного тематического комитета, посвященного социально-экономическому развитию и укреплению безопасности восточного приграничья Латвии. Во встрече под руководством Министерства умного управления регионального развития участвовали представители правительства, самоуправлений Латгалии и Алуксненского края, Латгальского региона планирования и Латгальской специальной экономической зоны. Среди главных задач выделены сохранение действующих предприятий, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и снижение оттока населения. Среди поддержанных инициатив – увеличение объема помощи приграничным территориям и пересмотр условий использования фондов Евросоюза с учетом особенностей региона. Отдельная поддержка может быть предусмотрена для туристической отрасли, которая серьезно пострадала из-за геополитической ситуации. На следующем заседании, назначенном на 8 сентября, министерства должны представить конкретные результаты, источники финансирования и решения, которые позволят как можно быстрее перейти от обсуждений к реализации. В случае отмены мероприятия из-за угрозы воздушному пространству, стоимость билетов возвращать не надо будет. Это предусматривают поправки к закону о безопасности публичных, развлекательных и праздничных мероприятий, которые комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду, 22 июля, поддержала в окончательном чтении. Поправки в частности предусматривают, что если платное публичное мероприятие будет отменено из-за угрозы и его невозможно будет начать или продолжить по независящим от организатора причинам, поставщик услуги не будет обязан возмещать посетителю стоимость билета или иной платы за участие. В Даугавпилсской региональной больнице завершена реорганизация системы управления. После внесения изменений в устав учреждения совет больницы был упразднен. После ликвидации совета управление больницей продолжит осуществлять собрание участников и правление. Председателем правления остается Инта Вайводы, вместе с ней в руководящий орган входит Арта Бирума. Полномочия совета будут переданы держателям долей капитала – Министерству здравоохранения, Даугавпилсскому самоуправлению, Рижскому университету имени Страдыня и Аушдаугавскому краевому самоуправлению. В министерстве считают, что именно эти владельцы смогут обеспечить необходимый контроль за деятельностью больницы без создания отдельного надзорного органа. В эту субботу, 25 июля, на пляжных волейбольных площадках у озера Большие Стропы состоится международный турнир по пляжному волейболу «Кубок олимпийцев Анастасии Самойловой 2026». К участию приглашаются команды юношей и девушек в возрасте до 18 лет включительно. Соревнования будут проходить с 10 утра до 18.00. Команды, занявшие призовые места, будут отмечены памятными наградами, а победители турнира также получат денежный призовой фонд. В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди, так прогнозируют синоптики. Сегодня температура не превысит плюс 16 и плюс 21 градуса. В пятницу и субботу она поднимется до плюс 18, плюс 23 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до плюс 20-25 градусов. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбик термометра может подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 23 июля. Сегодня ожидается облачный день, но солнышко время от времени тоже будет выглядывать из-за туч. Температура воздуха составит плюс 12 градусов ранним утром и поднимется в течение дня до плюс 20 градусов. Ветер незначительный, но с запада, юга, а вечером с востока. В порывах не будет превышать 4 метров в секунду, но осадков в жидком эквиваленте сегодня синоптики не прогнозируют вообще.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienibasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги «Аполе Колеяш» и «Шльонск Свято-Словице». Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. К 2029 году планируется ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых. Самоуправление Даугавпилса получит более 10 тысяч евро на защиту прав несовершеннолетних просителей убежища. В клинике неотложной медицинской помощи Даугавпилсской больницы в этом сезоне сняли уже более 400 клещей. До сентября ограничено движение на улице Астонь-Подсметано-Вембра у коммунального кладбища. Началась регистрация на участие в фестивале водных видов спорта «Драгонбоут». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха? Семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На территории парковки рядом с магазином «Лидл» был найден техпаспорт от автомобиля Volkswagen Passat, госномер HH4682. Контактный номер телефона 29-704-115. 16 июля на улице Чекуру, 7, пропал велосипед. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-965-030. На территории кооператива «Узвара» был утерян черный фитнес-браслет. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 23-206-733. В микрорайоне «Химия» в районе улицы Смилшу найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 26-822-309. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Точное время 10 часов утра. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс. И новости на этот час. К 2029 году планируется ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых. Самоуправление Даугавпилса получит более 10 тысяч евро на защиту прав несовершеннолетних просителей убежища. В клинике неотложной медицинской помощи Даугавпилсской больницы в этом сезоне сняли уже более 400 клещей. До сентября ограничено движение на улице Астонь-Подсметановембра у коммунального кладбища. Началась регистрация на участие в фестивале водных видов спорта «Dragon Boat». Далее подробнее об этих новостях. К 2029 году планируется ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых, чтобы уменьшить существующую институциональную раздробленность и улучшить доступность и качество обучения, говорится в концептуальном докладе Министерства образования и наук, который во вторник рассмотрело правительство. Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским и которые законно пребывают в Латвии. В целом, для обеспечения обучения латышскому языку планируется запросить более 2,5 миллионов евро в год в период с 2028 по 2030 год. 21 июля Кабинет министров Латвии утвердил подготовленный Министерством умного управления и регионального развития проект распоряжения о выделении средств из государственной бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи». Документ предусматривает выделение 45 тысяч евро трем самоуправлениям для компенсации фактических расходов, понесенных при обеспечении защиты прав и интересов несовершеннолетних просителей убежища без сопровождения в 2024-2025 годах. Наибольшее внимание в принятом решении уделено тем муниципалитетам, которые приняли на себя значительную нагрузку по оказанию такой поддержки, в их числе и Даугавпилс. Самоуправление получит 10 067 евро в качестве компенсации расходов. Кроме Даугавпилса, финансирование получат Алуксненские и Ропашские края. В этом сезоне в клинике неотложной медицинской помощи Даугавпилсской региональной больницы уже сняли 436 клещей. Специалисты напоминают, что осторожность и своевременные действия – лучшая защита от заболеваний. Ранее сообщалось, что в Латвии существенно увеличилось количество клещей, инфицированных бактериями, вызывающими болезнь Лайма. В настоящее время носителями инфекции являются от 50% до 70% клещей, что считается одним из самых высоких показателей за последние годы. Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний напоминают, что прививка защищает только от клещевого энцефалита, но не от других клещевых заболеваний, таких как болезнь Лайма и эрлихиоз. До 1 сентября вводятся ограничения движения на участке улицы Астонь-Подсметановембра у коммунального кладбища, информирует Управление коммунального хозяйства. На этом участке улицы начались работы по восстановлению асфальтового покрытия. На период проведения работ вводится ограничение скорости до 30 км в час. Также будет закрыта для движения полоса в направлении от строп. Для объезда места работ преимущество будет отдано транспортным средствам, движущимся в направлении от центра в сторону строп. Участников движения призывают быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. 22 августа в 11:00 на базе грибного спорта на озере Большие Стропы состоится 8-й международный фестиваль водных видов спорта «Dragon Boat». Мероприятие организует общество «Latgales Udens Sporta Veidu Centrs Dinaburg» в сотрудничестве с Управлением образования, молодежи и спорта и при поддержке Латвийской Федерации каноэ. Принять участие в фестивале приглашаются дети, молодежь, взрослые, семьи, любители и опытные гребцы. Регистрация на участие в соревнованиях будет проходить до 10 августа. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 23 июля. Сегодня ожидается облачный день, но солнышко время от времени тоже будет выглядывать из-за туч. Температура воздуха составит плюс 12 градусов ранним утром и поднимется в течение дня до плюс 20 градусов. Ветер незначительный, но с запада, юга, а вечером с востока. В порывах не будет превышать 4 метров в секунду, но осадков в жидком эквиваленте сегодня синоптики не прогнозируют вообще.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Акционерное общество «Латвийская кредитная политика» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilsenbergas.lt.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulatorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Super izdevīgs piedāvājums! Līdz 24. jūlijam misiņa lūžņi 7 eiro par kilogramu!
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurones 255 06 255.
0: Krāmē un brauc!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
5: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet. Первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Dayton. Приложение действительно до 31 июля.
6: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На территории парковки рядом с магазином «Лидл» был найден техпаспорт от автомобиля Volkswagen Passat, госномер HH4682. Контактный номер телефона 29-704-115. 16 июля на улице Чекуру, 7, пропал велосипед. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-965-030. На территории кооператива «Узвара» был утерян черный фитнес-браслет. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 23-206-733. В микрорайоне «Химия» в районе улицы Смилшу найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 26-822-309. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Во время отпуска многие жители Латвии путешествуют на автомобиле по странам Европы. Но иногда уже после возвращения домой можно получить уведомление о штрафе за нарушение правил дорожного движения. И даже если вы уверены, что произошла ошибка, оставлять такое письмо без внимания нельзя. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Дирекции безопасности дорожного движения Латвии. Специалисты напоминают, что прежде всего необходимо внимательно проверить всю информацию в уведомлении. Регистрационный номер автомобиля, дату, время и место предполагаемого нарушения, а также марку машины и фотографии, если они приложены. Если вы заметили неточности, важно не игнорировать уведомления и не пропускать указанные сроки. Нужно как можно скорее письменно связаться с ведомством, которое направило штраф, и сохранить всю переписку, приложить документы, подтверждающие вашу позицию, если вы уверены, что произошла ошибка. Если с нарушением вы согласны, следует оплатить штраф в установленный срок и сохранить подтверждение оплаты. И обязательно стоит проверять реквизиты и ссылки, если письмо вызывает сомнения. Ведь мошенники нередко используют подобные уведомления для обмана. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть любые вопросы на дороге решаются спокойно и вовремя.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Да-да-да, гордо уходил навсегда. Средь снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

0: кровавые тучи. Небо штормит, небо мотает. Мы будем думать только про лучшее. Пусть будет так.
1: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
2: «Алиса Плюс».

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город. Добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». Есть одна хорошая традиция, которая не выходит из моды. Несмотря на мессенджеры, социальные сети и тысячи других способов написать человеку сообщение за секунду, люди по-прежнему хотят поздравлять друг друга по радио. Наверное, потому что голос в эфире делает любые слова чуточку теплее, а любимая песня становится тем самым подарком, который слышат сразу двое, как минимум двое. Тот, кто заказал, и тот, которому песня посвящена. Именно поэтому сегодня, как и всегда, наш эфир снова открыт для ваших поздравлений. Рассказывайте о праздниках, передавайте приветы, признавайтесь в любви, благодарите, удивляйте. У каждого сообщения обязательно найдется своя песня. Впереди 3 часа музыки, хороших эмоций, ваших историй. И очень хочется, чтобы когда эта программа закончится, у каждого из нас осталось ощущение, что сегодняшние 3 часа этого дня точно были не зря. Начнем? Звоните 654-25-00 или присылайте сообщение на номер 2020-1016. А на календаре уже четверг. 23 июля.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Итак, главное начать. И есть с чего начать, и есть чем продолжить. Множество ваших поздравлений со стихами, пожеланиями, с выбранными песнями уже есть на нашем сайте. Кстати, да, можно заранее оставить. И в течение программы тоже, если есть свободные места, alisplus.lv, заходите. Первое поздравление сегодня адресуем Пужановскому Александру. Александр вас поздравляет с днем рождения семья Зоркиных. С днем рождения, с пожеланиями крепкого здоровья и счастья. Мы тоже присоединимся. От нас удачи, от нас любви и долгих-долгих, насыщенных чем-то очень добрым лет жизни. Эта песня звучит, Александр, для вас подарком.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
1: Супервыгодное предложение до 24 июля. Латунь – 7 евро за килограмм.
0: «Металлолом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
1: Телефон 255-06-255.
0: Загружай и приезжай.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
5: Пришло сообщение от нашей слушательницы Натальи. Наташенька, добрый день. Наташа, вот как раз тот человек, который за секунду из Оксфорда отправил сообщение в Даугавпилс на радио «Алиса Плюс». Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения, пишет Наташа. Наташа, сразу взаимно, вам тоже всего самого доброго. И далее просьба передать привет любимой тете, тете Анастасии. Анастасия, я очень рассчитываю на то, что вы слышите. Привет и добрые слова, адресованные вам. И эта песня тоже звучит для вас. Мы с Наташей знаем, что вы любите эту песню.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: эфире программа поздравлений.
1: Сосед мой вчера мне говорит: Таня, а что вы все время врете про погоду, обращаясь ко мне на вы? Он в моем лице обращался к радиостанции «Алиса Плюс», конечно же. Что я могла ему ответить? Врем, говорю, да. Синоптики врут, и мы врем им в ответ. На самом деле, ну, все это, конечно же, шутка, хотя вопрос действительно был, но синоптики не всемогущие, и прогноз их в последнее время зачастую действительно не соответствует действительности. Сегодня вот, например, в 12 часов был заявлен дождь. Причем заявлен был он на нескольких официальных площадках, в том числе и на сайте viduscenter.lv. Где же еще, как не там, проверять погоду? Дождя не наблюдается, поэтому я всегда говорю, посмотрите в окно и узнаете, какая погода. Дождя не наблюдается, да и облака, которые задержались благодаря безветренности над нашим городом, как-то не похожи на те, которые несут с собой дождь. Вот облачность сегодня наверняка в течение дня сохранится. Может быть, и будет какой-то кратковременный дождь, но пока мы его не наблюдаем. Поэтому прогноз прогнозом, а реальность реальностью.

0: Eiropā arvien skaidrāk redzams, lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrolas savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
2: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги «Аполе Колеяш» и «Шльонск Свентословице». Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
7: В эфире программа поздравлений.
8: День праздничный сегодня у Егора Гембицкого. Терентий поздравляет вас, Егор, с днем рождения. Пишет: поздравляю тебя, дорогой друг, с этим счастливым днем в твоей жизни. А что тут можно еще добавить? В этих словах есть более чем все. Егор, поздравляем.

Знаете, есть слово, которое каждый человек любит больше других слышать. Это его имя. Наверное, потому мы всегда улыбаемся, когда вдруг слышим его по радио, к примеру, даже если не ждали, даже если случайно услышали. Вот как, например, сейчас в песне «Катя, возьми телефон» и смею предположить, что, может быть, несколько из Кать, наших слушательниц, подумали, а вдруг это для меня? А вдруг это именно и исключительно только для меня? В программе поздравлений имена звучат особенно часто, потому что за каждым из них чей-то праздник, день рождения, годовщина свадьбы, дружба длиною в годы, любовь, благодарность, желание сказать «я тебе помню», присылайте свои поздравления, присылайте свои приветы, музыкальные пожелания. 654-2500, телефон в студии и открытый для ваших сообщений площадки Viber и WhatsApp номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Пришла просьба послушать песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веросы и Малиновки», заслышав голосок. Неприлично много времени эта песня звучит уже в эфирах. Неприлично мало лет мне было, когда впервые я ее услышала посредством пластиночки виниловой.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
5: Любимую супругу и мамочку, самую лучшую на свете, Жанну Демидову. Жанночка, муж и сын поздравляют вас, ваши верные рыцари. С днем рождения, наша любимая. Хотим пожелать тебе, чтобы твоя жизнь была полна радости, а слезы появлялись только от счастья. Спасибо, что ты есть в нашей жизни.
6: За ней, сквозь призму.

0: эфире программа поздравлений.
1: Мартин, поздравляю тебя. Так начинается поздравление, адресованное Мартину, как известно, уже от Алены. Повод – день рождения. Мартин желает вам, Алена, здоровья, счастья, удачи и исполнения всех мечтаний и желаний. Пусть каждый день приносит радость, новые возможности, приятные встречи. Оставаться таким же замечательным человеком, добавляет, и с праздником еще раз восклицательный знак подтверждает торжественность этого дня.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В эфире не бывает случайных песен. За каждой из них стоит чье-то настроение. Елену сейчас я порадую одной из композиций в исполнении Ирины Аллегровой. А в этой маленькой сумке, Леночка, для вас хорошего дня.

0: Программа поздравлений.
1: Следующие несколько минут будут посвящены тем, кого сегодня хочется обнять хотя бы мысленно. А мы как раз на фоне очередной композиции перейдем в новый час.
2: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обидно три.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Чем дольше длится эфир, тем больше историй появляется у каждой песни. Наш музыкальный полдень продолжается. Если ваше поздравление еще ждет своего момента, он обязательно наступит, не сомневайтесь. А если вы еще только раздумываете, может, кому-то привет передать, может, кого-то надо поздравить, а повода нет, повод поможем найти. Привет передать обязательно, поводов здесь ждать не нужно особенных. Звоните 654-2530 или сообщение присылайте на номер 2020-1016. Жду.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Павел, дорогой мой сын, так начинаются поздравления, адресованные Павлу Барткевичу. Павел, папа Евгений поздравляет вас с днем рождения, желает всего самого наилучшего в жизни. Вот, казалось бы, банальные, простые слова, но сколько в них смысла. И у каждого свои видения вот этого хорошего будущего. Павел, пусть все ваши надежды, планы, мечты, желания реализуются, сбываются.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
6: Привет огромный, чтобы на всех хватило, чтобы каждому досталось тепла от этого привета. Людмиле, Алене, Нине и Валюше. Привет от коллеги Любы и песня в исполнении Андрея Губина «Ночь». Любочка, по вашей просьбе, уже вливается, я бы даже сказала, врывается в эфир. Хорошего дня.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Иногда лучшим поздравлением становится не какая-то длинная речь, а любимая всего лишь песня, пишет нам наша слушательница Инна. Инночка, здравствуйте. Здравствуйте, Алиса Плюс. У меня сегодня день рождения, хочу порадовать себя песней. Если можно, Лолита, я люблю себя. Нужно, Инночка, просто нужно. С днем рождения будьте непременно, обязательно и всегда счастливы.

0: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. Gentaromebeles.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: только ты, рыба моей мечты, рыба моей мечты, рыба моей мечты, но только ты, рыба моей мечты, рыба моей мечты, рыба моей мечты.
1: В эфире программа поздравлений.
2: И Верка Сердючка плавно продолжит наш музыкальный эфир, не сбавляя ритма. Одна из композиций будет музыкальным подарком сейчас для Анжелочки. Да, именно так. Анжелочки Барановской. Анжела от Миланы. Поздравления для вас с днем рождения. Анжела, ты самая крутая тетя, пишет Милана. Я тебе желаю здоровья, оставайся всегда такой же классной, молодой. В общем, всего хорошего. Я тебя люблю, добавляет.

0: эфире программа поздравлений.
1: С годовщиной свадьбы буду сейчас поздравлять. Я семье Пелюшонка адресовано поздравление от семьи Ковалевых. Не за горами золотая свадьба. Ну а сегодня вашей свадьбе 49. Олицетворяет вашу годовщину кедр, символ долголетия и прочности отношений. Пусть в вашем доме всегда будет тепло, уютно, а в отношениях царят гармония, взаимопонимание, забота и поддержка. Ваша мудрость и опыт – пример для молодых поколений. Горько! Горько мы поддерживаем эти слова! Семья Пелюшонок, и с праздником вас! Готовьтесь к юбилейной дате! Любви, любви, любви на долг.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Я давно уже заметила, что иногда какая-то композиция, созданная, написанная, получается лучше всего в исполнении дуэтов. Дуэтов, случайно сложившихся. Эмин и Жасмин «Отражение». Эта песня звучит сегодня, украшая «Привет». Привет мы отправляем Тони. Тончик от друзей, как всегда, хорошего дня.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Брестской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2-5 kārtas izšķirīga Polijas nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 16:00, Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opoles Kolejaš un Svetohlovice Šļons. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kasa strādās piekdien no 12:00, sestdien no 10:00.
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений.
1: Песня Игоря Талькова «Летний дождь» начинает звучать. Вот они, первые аккорды. Для многих знакомые. Она украсит привет сегодня. Родные, семья передает привет Виталию Абрамову. Большой привет папе, пишут.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Иногда я абсолютно не знаю, какая песня будет следующей. И когда как раз вовремя всегда приходит чье-то сообщение с просьбой послушать какую бы то ни было композицию. В 99% случаев таких звезды складываются удачно. И пазлы в мозаике тоже складываются удачно. Время есть, песня есть. «Украденное счастье» Александр Ломинский давно у нас есть в нашей музыкальной базе. Звучит в эфире. А мы потихонечку подкрадываемся, не спеша на цыпочках, к завершению еще одного часа.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго дня всем еще раз в начале нового часа. Иногда между людьми всего один шаг, иногда несколько улиц, иногда сотни километров, но у музыки есть одна удивительная привычка и особенность. Она не знает расстояний, не замечает их. И сегодня музыка снова соединяет людей. Тех, кто сейчас рядом, и тех, кто далеко. Родителей и детей, друзей, коллег, любимых. Всех, кому хочется сказать несколько теплых слов и подарить песню. И еще есть на это время, если у вас есть такой человек. Добро пожаловать в эфир. Сегодня, как и всегда, здесь говорят самые важные, самые нужные вещи. Мы продолжаем. 654-25-00 для звонка и 20-20-10-16 для сообщений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Кто угадает эту песню с первых трех нот, будет тому счастье. Это Верка Сердючка. Ой, чувствую я, девки загуляют до субботы точно. Мне пока это не светит. Потому что песня эта звучит для Лилии. Лилечка в микрорайоне Погулянка проживает. Лилечка, вам привет от меня.

0: Программа поздравлений.
1: А Салтанова Ольга сегодня принимает поздравления. И повод замечательный у Ольги. Не просто день рождения, а целый юбилей. Какая классная, Оленька, дата. 25. Ну, просто чудесная дата. Оленьку Салтанову поздравляет Надя с семьей. Оль, с юбилеем в пожеланиях. Пусть везет тебе всегда. Четверть века пусть подарит счастье долгие года. Пусть любовь, удача, дружба будут в жизни навсегда. Все исполнится, что нужно, а в сердце будет доброта. Мы присоединяемся к Надюшиным пожеланиям. Она, уверена, не будет против. И наши тоже самые искренние, добрые, солнечные, самые для вас, Оля.
2: Вас

0: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: Пришло сообщение, в нем 6 слов в Телеграме. Это щедро. Поставьте, пожалуйста, песню «Хулиган» певца Преснякова. Все нормально у «Хулигана» в эфире для вас.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще одну просьбу сразу исполняю, чтобы не тянуть долго. Цыганова Вика Журавли начинает звучать. Ниночка, это я вашу просьбу исполняю, да, чтобы вам ждать долго не приходилось. И готовиться к поздравлению, готовиться не пропустить его, Владимир Лаздан.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Акционерное общество «Латвияс кредитнемай палидзибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
4: Программа поздравлений.
5: Итак, Владимир Лаздан, Володя, поздравляет вас сегодня с днем рождения ваша сестра Валентина. Вот же как здорово, когда-то родители, да, назвали своих детей, и оба имени начинаются на букву «В». Случайности они не случайны, люблю я повторять. Итак, Володя, от Валентины пожелания, мы к ним присоединимся искренне. С днем рождения, пусть здоровье остается надежным. В теле всегда присутствует бодрость, а душа не знает усталости. Светлых праздников и щедрых на радость дней. Владимир, крепчайшего просто здоровья. Отличного настроения не только сегодня. Сегодня понятно,

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Любимую супругу Олю Сусецкую. Оленька, муж поздравляет вас с годовщиной свадьбы. Слова любви шепчет вам на ушко, а я двоим вам пожелаю еще много-много светлых дорог вместе, конечно же. Беречь друг друга, уважать друг друга, ценить, доверять друг другу.

растопи собой ледники, чтобы я не смог удержать губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы и просто потеряли покой.

0: эфире программа поздравлений.
1: Следующая песня — это будут Потап и Настя. Звучать будет подарком для Анжелы Брановской еще одним. Анжелочка, с днем рождения. Лена поздравляет. Милана присоединяется еще раз к пожеланиям всего самого наилучшего. Оставаться веселой, позитивной. Также привет всей твоей команде. Добавляют: готовься, скоро увидимся. Любим.
2: Никому не стоять на месте, все танцуют с нами. И припев этой супер песни подпеваем с нами. Вместе классно, хоть и тресни, интереснее тоже. Сразу станет мир.

0: эфире программа поздравлений.
1: Пришло сообщение к нам в студию на номер 2020-1016. Пишет нам Анжела. Анжела, привет. Добрый день, пишет. Хочу передать привет в Венспилс родному, милому человеку по имени Андрей. Уже в пути. Уже в пути этот привет, Анжела. С песней в исполнении «Лободы не мешай».

0: эфире программа поздравлений.
1: Послушай, что если счастье — это там, где ты и я? Живем себе, не горюем. Может, вот он какой, настоящий дом.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Поздравление еще одно у меня в запасе неозвученное Галине Куликовой. Оно адресовано Галина. С днем рождения вас поздравляют Зоя и Реня. В пожеланиях гармонии, счастья. Чтобы в жизни были только позитивные мысли, приятные события, здоровье, тепла, внимание родных и друзей. С днем рождения, галочка добавляют. Галочка, а мы присоединяемся. С днем рождения, Зоя. А с Реней выбрали для вас песню в качестве музыкального подарка. И это «Мельница», Игорь Николаев.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ну что ж, пора заканчивать. Время, отведенное для программы, завершается. Сегодня в нашем эфире, как всегда, прозвучало много музыки, много добрых слов, и, кажется, стало немного больше хорошего настроения. Спасибо, что разделили с нами этот полдень. Спасибо за доверие и за улыбки, которые мы не видели, но точно чувствовали. За ваши поздравления, за то, что снова доказали. Самые ценные подарки не всегда можно завернуть в красивую бумагу. Иногда они звучат всего несколько минут, зато запоминаются надолго. Пусть вечер сегодняшний будет спокойным. Люди рядом любимыми, а поводов сказать друг другу что-то хорошее станет еще больше. Спасибо за отлично проведенные 3 часа и до встречи в эфире.
2: Ночь без границ, пустота.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето – это всегда велосипеды, самокаты, ролики и долгие прогулки на свежем воздухе. Но вместе с активным отдыхом, к сожалению, увеличивается и количество детских травм. И, как отмечают медики, во многих случаях серьезных последствий можно было бы избежать. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов детской клинической университетской больницы Латвии. И главное напоминание – защитный шлем – это не аксессуар, а важное средство безопасности, которое помогает снизить риск тяжелых травм головы при падении. Поэтому важно не забывать, что ребенок должен надевать шлем при каждой поездке на велосипеде, самокате, роликах и другом колесном транспорте. Шлем необходимо правильно подобрать по размеру и надежно закрепить, только тогда он действительно защитит. Родителям важно не просто купить защитную экипировку, но и следить, чтобы ребенок пользовался ею. Хорошим примером станут сами взрослые. Если родители надевают шлем, дети гораздо охотнее делают то же самое. Падение невозможно предугадать, а вот защитить себя можно заранее. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Ярких, но безопасных летних каникул.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачность, но вероятность дождя будет минимальной. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. Направление ветра преимущественно восточная, скорость до 4 метров в секунду.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
1: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги «Ополе Колеяш» и «Шльонск Свентословице». Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Белый снег за стеной, смех, сигаретный дым, надоело дышать им 7 лет. Покупаю билет на автобус, трамвай, его просто теряю. Куда ехать, не знаю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе «Даугавпилс Садексме» на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне «Химия» найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29-924-513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачность, но вероятность дождя будет минимальной. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. Направление ветра преимущественно восточное, скорость до 4 метров в секунду.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе «Даугавпилс Садексме» на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне «Химия» найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29-924-513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. MD Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. MD Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе Даугавпилс Садексме на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне Химия найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29-924-513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачность, но вероятность дождя будет минимальной. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. Направление ветра преимущественно восточная, скорость до 4 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās – ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās – ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā – mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» гостья программы, член правления предприятия «Сия Салас Пилсилтумс» и президент Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инна Берзиньявейта говорила о теплоснабжении не только как о коммунальной услуге, но и как о части энергетической безопасности. По ее словам, безопасность в энергетике начинается не только с того, откуда мы берем топливо. Она начинается и с того, насколько разумно мы его используем. Если предприятие снижает потери, оптимизирует производство и потребление, ему нужно меньше ресурсов. А чем меньше ресурсов необходимо для обеспечения города теплом, тем устойчивее становится вся система. Инна Берзиньявейта подчеркнула, что важнейшее условие безопасности – это диверсификация, то есть не зависеть от одного вида топлива или одной технологии. В случае с предприятием Salas Pilsiltums это означает сочетание разных решений – щепа, солнечное тепло, аккумуляционная емкость, газ только для пиковых нагрузок, а в дальнейшем также тепловые насосы и использование остаточного тепла. По словам гостей программы, именно такая комбинация позволила предприятию сохранить стабильность в период энергетического кризиса. Когда цены на газ резко выросли, предприятие Salas Pilsiltums уже не зависело от него полностью. Благодаря разным источникам энергии предприятие могло гибко управлять затратами и не перекладывать все рыночные колебания на жителей в полном объеме. Инна Берзиньявейта также отметила, что безопасность – это постоянный процесс. Нельзя сказать, что система больше не нуждается в улучшениях. Каждый день появляются новые риски, новые технологии и также новые возможности. Поэтому теплоснабжающие предприятия должны думать о сценариях, резервах, замещении ресурсов и о том, как действовать в нестандартных ситуациях. Отдельно Инна Берзиньявейта подчеркнула значение сотрудничества в отрасли. Как президент Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий, она рассказала, что предприятия регулярно обмениваются опытом, встречаются, ездят друг к другу, обсуждают технические и финансовые решения. По ее словам, теплоснабжающие компании не являются конкурентами в привычном смысле. Каждая работает в своем городе, поэтому они могут открыто делиться решениями и помогать друг другу становиться эффективнее. Именно такой обмен опытом важен и для других самоуправлений. Опыт Salas Pils показывает, что путь к энергетической независимости – это не один большой шаг, а последовательная работа. Сначала учет и прозрачность, затем снижение потерь, переход на местные ресурсы, внедрение солнечной энергии, накопление тепла и поиск новых источников, включая остаточное тепло. Таким образом, по словам Инны Берзиньявейты, энергетическая безопасность – это не только запас топлива, это способность системы работать гибко, экономно и устойчиво даже тогда, когда внешние условия меняются. Полную версию программы с участием члена правления предприятия «Сия Салас Пилсилтумс» и президента Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инны Берзиньявейты можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

мужчина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачность, но вероятность дождя будет минимальной. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. Направление ветра преимущественно восточное, скорость до 4 метров в секунду.

0: dārgi un nedroši. Tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Меже и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeže.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeže.lv.
2: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Биле Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vēlēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
3: Литовское поместье Эльзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Эльзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Эльзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
0: Алиса Плюс.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Прямо на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет. Конечно.

С подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дырка.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает, она

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

101.6 FM. Алиса Плюс.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце вдребезги разбила. Не моя, ты больше не моя, ты больше не моя.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: 101.6 FM.
1: Daugavpilī pusnakts.
2: Yeah.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури.